Красная армия.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
3: 66-25-16.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Шоу Гейрадзе «Вещанная сказка».
4: 51-87-37.

0: Пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
5: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
5: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 7 часов утра. Очередной новый день встречаем вместе. Это шоу «Летние каникулы». Здравствуйте, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Гаязов Бразерс откроет для нас «Летние каникулы». «Санта Лючия» называется хит, услышанный нами далее.

0: 7 часов и 3 минуты в Тюмени. Летние каникулы. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Так, первое наблюдение, которое хочется, которым хочется поделиться, оно заключается, конечно же, обстановки того, что происходит на улице. И мне кажется, что погода решила нам устроить демо-версию предстоящей осени. Сегодня до плюс 16 градусов максимальная температура воздуха. Немножко как будто бы прохладно, пасмурно однозначно. Днем вообще нам дождь обещает, вечером небольшой дождь и так далее. Завтра уже температура воздуха вернется к отметке до 25 градусов, но все равно сегодня будет немного прохладно. Ну и по традиции, которую я соблюдаю, конечно, регулярно, но тем не менее. Итак, сообщение от Вадима, нашего постоянного слушателя, который плюс-минус в одно и то же время, около 7 часов утра, пишет нам парочку интересных сообщений. Вот что он написал нам сегодня ровно в 7 утра. Доброе утро! Проснулись, улыбнулись и на работу. Не забудьте зонтик и кофту. На улице прохладно и пасмурно. А так заряжаемся хорошим настроением и в путь. У меня изо дня в день настроение поднимается, так как все ближе и ближе к отпуску. И такой смайлик, такой, знаете, слезы счастья. Вадим, мы тебя поздравляем с наступающим отпуском. Не знаю, как ты запланировал его провести, но хочется, чтобы ты смог отдохнуть, потому что, судя по тому, что ты изо дня в день в одно и то же время, вот уже на протяжении долгого периода времени, как минимум двух этих месяцев летних, ты каждое утро едешь на работу. Я думаю, что да, отдохнуть обязательно нужно. Антону Колеву весело и быстро провести летние каникулы тоже немного осталось. Скоро Саша и Маша перехватят эстафету. Да, осталось мне, если честно, недельку у вас тут с 7 до 10 побыть, потом вернусь на свой сегмент с 10 до 2. Ну, а вот что касается утреннего шоу Red, то у вас кое-какие сюрпризы, конечно же, ожидают, но не буду раскрывать все карты. Будет промо-компания к этому делу, и оттуда все узнаете. Ну а пока хочу, чтобы вы узнали, что мы на этой неделе, или, может быть, кто-то для себя повторил это, мы на этой неделе продолжаем дарить подарки для наших слушателей, и в этом часе с 7 до 8 можно выиграть сертификат на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Сделаем мы это чуть позднее, ближе к середине часа, до этого нас ждет гороскоп и новости, но и, честно говоря, еще не успел проскроллить ленты, вот буквально сейчас будем слушать музыку, попробую успеть это сделать для того, чтобы выдать вам какие-то интересные инфоповоды, которыми вы сможете поделиться либо со своими близкими, друзьями, домашними, там, я не знаю, либо коллегами где-нибудь в пределах вашего офиса. Так что все это, как и всегда, будет. Оставайтесь здесь, Красная Армия и шоу «Летние каникулы». Продолжаем далее.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных.

прямо скажу, что, конечно, последние 24 часа с точки зрения вот каких-то, знаете, развлекательных новостей были такими себе, чтобы, если вы понимаете, о чем я, но все равно попробую кое-что найти. Интересная история, сюжет прям буквально вот, знаете, ну, готовый сценарий для какого-нибудь сериала на ТНТ либо каким-нибудь платформах типа «Премьер», там, я не знаю, «Кинопоиск» и так далее. Некая полицейская у нас в стране вышла замуж за парня, которому она вынесла дверь вместе с собром. Уже звучит как фабула какого-нибудь, говорю, российского сериала. Пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, и силовики случайно вломились не в ту квартиру. Вот эта вот фраза «силовики нечаянно вломились не в ту квартиру», ну вы же видели наверняка в различных видеозаписях, и я уж надеюсь, что вживую точно не видели, и не дай бог вам когда-либо увидеть, как происходит вот это вот оперативное задержание с выносом дверей, и вот это, когда влетает СОБР, там, или ОМОН, либо какие-либо другие силовые структуры, спецназ ФСБ и так далее, но это же... Представьте, когда это случайно происходит. Тебя задерживают, и выясняется, что не та квартира. И, ну вот как это? Как вот потом себя эти господа... Ой, Антон, извините, не та квартира. И вот так вот идут... Так, давайте мы вон тут стекла уберем сейчас, подметем все. Нам соседнюю надо было. Ну давайте мы там сейчас задержание пройдем, а потом вот к вам заглянем. Навряд ли же это так происходит. В общем, в итоге полицейская ушла в эту другую квартиру с номером телефона. Ну, видимо, чтобы там какие-то ситуации потом разрешить. И все, вот так вот заобщались, видимо, с парнем. И вот спустя 2 года жертва случайного задержания оказался возлюбленным полицейской. Самое главное, чтобы она теперь как-нибудь подобный сценарий не повторила. А то тоже, знаете, войдет не в ту дверь как-нибудь. И все. Еще одна интересная новость. Тренд на природные ретриты вызвал всплеск психозов в России. Если вдруг вы думаете, ну, в основном это, наверное, относится более к прекрасной половине жителей Тюмени, я имею в виду девочек. Но, тем не менее, если вдруг, девчонки, вы подумали, что ретрит — это такая классная тема, то будьте осторожны. Вот почему. Ретрит на природе именно. Психологи рассказали, что ментальная перезагрузка в горах и лесах обернулась для некоторых людей тяжелым ментальным срывом. Специалисты отметили резкий рост пациентов, которые жаловались на ухудшение психологического состояния после ретритов. И вот все почему возникает так. Потому что вы оказываетесь наедине с природой, нет никаких внешних раздражителей, никакие коллеги вам не звонят, никто вам не пишет. И казалось бы, да, вот это вот приятное состояние. Я сам его испытывал. У меня было такое, что я раз в полгода, последние 2 года ездил куда-нибудь в какой-нибудь загородный домик, арендовывал себе и полностью оставался один, отключал телефон на эти 24 часа и, значит, ну, выключался вообще от внешнего мира. Естественно, всех заранее предупредив. Вот что произошло, я с этим согласен. В сознании возникают воспоминания о травмах и других сложных моментах жизни, вы оказываетесь наедине со своими мыслями и начинаете загоняться. Так что, если вдруг вы думаете, что ретрит такая прикольная штука, вот поеду на природу, в горы, подышу свежим воздухом, отдохну от всего, имейте в виду, что может вас это дело и подкосить. У меня, если честно, тоже сильно тревожность поднималась, потому что мне казалось, что мир без меня там, где-то в городе он рухнул, и ничего без меня произойти не может. А если меня потеряли? А если на работе что-то произошло? А если вот, ну и начинаешь этими, если загоняться, потом, конечно, в какой-то момент успокаиваешься, но все равно. Вот такие вот примерно мысли по этому поводу у меня. Если что, то нас впереди тоже ожидают мысли, только мысли от Тима Белорусских. Давайте послушаем.

0: треком Lean On. 7.18 в Тюмени. Продолжается шоу «Летние каникулы». Слушайте, но я, если честно говоря, тут узнал, что у нас новый музыкальный дроп вчера произошел. Я почему-то вчера не обратил внимания на сообщения в чате. И много всяких разных песенок прикольных появилось. Мы все их будем слушать с вами в том числе. Ну а пока предлагаю пойти по классической нашей системе. Впереди розыгрыш, напомню, сертификата на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнева. Не пропустите. Перед этим гороскоп. Но еще ранее новости и также DJ Hugel Moving to the Sun уже через 2 минуты. Ровно никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: «Гиадзе. Вещанная сказка».
5: 51 87 37.

средам вход для пенсионеров всего 400 рублей. По пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии новости студии. Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на расширение участка улицы Республики выделят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Работы пройдут в ходе капитального ремонта на отрезке от улицы Пермякова до Елутеровского тракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Дорогу расширят с 4 до 6 полос. Ориентировочный срок строительства с 2029 по 2031 годы. Более 4 тонн погибшей рыбы собрали в Тюмени на прошедшей неделе, сообщил глава города Максим Афанасьев. Специализированная компания очистила уже более 3,5 километров береговой линии вдоль озера Круглое. Уборка идет у Гагаринского парка, городского пляжа, ЖК «Финский залив», ЖК «Первая линия». Вся собранная рыба сжигается в закрытых печах до несгораемого остатка. Сообщить о местах скопления погибшей рыбы можно по номеру 45 15 20, а также через чат-бот «Паводок.Инфо». Тюменские многодетные семьи могут получить выплату для покупки детям школьной и спортивной формы. Она предоставляется раз в календарный год на каждого ученика. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. В этом году этот порог составляет 20 644 рубля, сообщили в информационном центре правительства региона. Размер самой выплаты в этом году 18 371 рубль. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Вот он, этот гороскоп на сегодня, на 11 августа. Итак, давайте-ка посмотрим, что нас там ждет с точки зрения астрологии. Овнам сегодня стоит быть поактивнее в бытовухе. Прямо вот в бытовухе. И общение с семьей. Задайте важные вопросы, обсудите насущные темы. Тельцы. Сегодня тельцам можно ходить на свидание, делать предложения и кайфовать от любви. Это тот день, когда можно встретить вторую половинку или скрепить отношения навсегда. Близнецы. У вас сегодня будет миллион классных новостей. Но не стоит сразу реализовывать все планы, которые вы построили. Для некоторых нужен не только настрой, но и подходящее время. Раки, вам Вселенная будет сегодня отвечать на вопросы, так что задавайте громко и смело, услышите ответ и поймете, как двигаться дальше. Так что если мы с вами где-нибудь услышим кричащих людей на улице, которые смотрят в небо и что-то кричат, если что, это раки, имейте в виду. Львы, сегодня львам не стоит уворачиваться от разговоров, все они будут важны и нужны, особенно с незнакомцами, услышите много всего нового и интересного. Еще одна потрясающая картина в моей голове возникла. Девы, сегодня дев накроют воспоминания, именно они могут подпортить все впечатления от этого дня, так что стоит прогонять неприятные мысли о прошлом и настраиваться исключительно на позитив. Весы. Весам сегодня о себе может напомнить прошлое, возможно, оно только подпортит настроение. Так что лучше гнать подальше мысли о былом и настраиваться исключительно на счастливое будущее. Скорпионы. Вы сегодня смотрите исключительно в будущее, но звезды настоятельно рекомендуют вспомнить уроки прошлого, которые совсем скоро понадобятся. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит быть аккуратнее в общении с теми, от кого зависит карьера. Так что, да, это всегда нужно так делать. Так что больше всех повезет тем, кто в этот день отдыхает. Козероги. Сегодня козерогам стоит вспомнить уроки прошлого. Они будут правильным ориентиром в настоящем. Еще полезно вспомнить о старых связях. Сейчас эти люди помогут как в личном, так и в деловом планах. Водолеи. Сегодня вам стоит вспомнить крошечные моменты прошлого, которые повлияли на настоящее. Рефлексия поможет решить проблемы, которые терзают душу. И, наконец, рыбы. Сегодня вам подвернется правильный собеседник. Именно он подскажет, в каком направлении идти дальше и как добиться своего.
0: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Another 54 Ultra только что на Красной Армии. Talk to You называется. Этот хит 7.36 у меня. Итак, мы приступаем к розыгрышу сертификата на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Вообще, это очень прикольное, живописное, красивое место. Далеко от города, которым, ну, как бы не так уж далеко от города, на самом деле, которым можно круто провести время, потому что там есть дома с баней, в которых можно отдохнуть, которые можно арендовать как на сутки, так и на несколько часов. И там есть прикольный замок. Замок, который можно использовать как банкетный зал. И вот как раз-таки про этот замок я вас сегодня и хочу спросить. Готовьте ваши смартфоны, открывайте МАКС 922-00-104-6, потому что, ну, давайте так, я вам буду всю эту неделю рассказывать про загородную резиденцию Камнево, и заодно еще рекомендую заходить к ним на страничку во ВКонтакте. Я думаю, вы сможете найти. Заходите, смотрите, потому что именно вот вопросы про Камнево у меня и будут. Сегодня он звучит так. Какой уникальный элемент интерьера украшает главный банкетный зал в коттедже замке в резиденции Камнево? Три варианта ответа. Настоящая русская печь с лежанкой, живой камин высотой около 5 метров или большой аквариум с экзотическими рыбами. Пишите 922-00-104-6. Скоро будем подводить итоги, ну а пока узнаем парочку моментов полезной информации.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени плюс 17 и облачно. Днем сегодня до плюс 16 и будет дождливо. Вечером небольшой дождь и до плюс 16.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Пробки на дорогах.
0: Слушайте, ну, Яндекс сообщает, что пробок нету, 1 балл, на дорогах свободно, но вот такие, типа, микрозатруднения. На Мельникайте 30 лет Победы до Харьковской время проезда 9 минут. 50 лет Октября от Севастопольской до Профсоюзной 8 минут. 7 минут на Мельникайте от Жигулевской до Республики придется постоять.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
7: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
8: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
1: Реклама.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи.

0: Спонсор игры – загородная резиденция «Камнево».
1: 7:43 в Тюмени. Да, все верно. Именно в Камнево мы будем разыгрывать сертификат на дом с баней на 3 часа пребывания там. И, судя по всему, победителем у нас становится Юлия. Юлия, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, рассказывай. Вот что касается Камнева, мы с тобой так немножко смогли за пределами нашей эфирной части пообщаться. Я так понимаю, ты вообще, да, вот абсолютно не знаком тебе это место отдыха?
2: Нет, пока не знаком.
1: Пока не знакома, так внимательно замечает Юлия, потому что, ну, у нее будет возможность отправиться туда, в загородную резиденцию Камнева. Я с тем, чем тебя и поздравляю. Нам лишь осталось ответить на вопрос, выдать правильный вариант ответа, чтобы удостовериться в том, что все у нас действительно получилось. Я говорил, ты верно подметила, что всю неделю буду спрашивать вас про загородную резиденцию Камнева, поэтому можете смело заходить к ним в группу во ВКонтакте либо на их сайт, смотреть всю информацию. Ну, а вопрос сегодня касался по поводу одного из главных, ярких, притягивающих взгляд таких элементов интерьера. И что же это за элемент интерьера, который находится в главном банкетном зале в коттедже-замке резиденции Камнева? Русская печь с лежанкой, торопится, Юля, чуть-чуть. Живой камин или большой аквариум с экзотическими рыбами? Да, совершенно верно. Это камин. Выглядит он действительно потрясающе. И, ну, там вообще прям такая атмосфера, когда его еще зажигают. У-ля-ля. Юль, желаю тебе круто отдохнуть, съездить, насладиться единством природы. И вот это вот, знаешь, тем более еще и домик с банькой.

0: как круто. Летом. Да, вот это вот позволить себе такие виды отдыха. Так что, еще раз повторюсь, желаем тебе отлично отдохнуть. Будь в Красной Армии, счастливо, пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Пока-пока. Ну и есть возможность у любого из вас еще вот так вот вплоть до пятницы каждый день здесь получить свой сертификат на дом с баней на 3 часа пребывания в загородной резиденции Камнева.
2: Дом с баней в загородной резиденции Камнева. Свежий воздух и ресторан на территории. Дом построен по канадской технологии из кедрового дерева, что обеспечивает комфорт и уют внутри. Закрытая территория дома с мангальной зоной, беседкой, казаном, комфортными спальнями, кухней и уютной гостевой комнатой. Для вашего комфорта и удобства дом с баней готов принять

0: Promiscuous, Promiscuous Boy, Promiscuous Girl, 7.51 в Тюмени, близимся к завершению часа, но и там нас уже скоро ожидает новый хит на Красной Армии. Нептуника, What If, уже через 2,5 минуты.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника, сайт fil72.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сейчас до плюс 16 градусов. Это максимальная температура воздуха на сегодня. Днем нам ожидает, прогнозирует дождь. И вечером тоже небольшой дождь.
1: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

8 часов в Тюмени. Продвигаемся далее по этому утру. Второй час утреннего шоу «Рэд» объявляется открытым. Делаем себе кофе и продолжим далее. Начнем час вместе с «Save Meet Minute».

0: начнется далее шоу «Летние каникулы». Ну что, как вы? Воспряли духом? Все ли нормально? Нормально ли вы себя ощущаете в такую пасмурную погоду или нет? Я вот, кстати говоря, не знаю, не устану тут повторять, что я за последнюю неделю, вот, наверное, реально с прошлой среды плюс-минус, с прошлой, да, скоро неделю будет. У меня какое-то вообще прям, если честно, такое состояние по утрам. Я нормально сплю по количеству, я не просыпаюсь ночью, но я просыпаюсь с утра, я чувствую себя максимально разбитым, не отдохнувшим и так далее. Со многими людьми я общался на эту тему, не я один такой. Я думаю, кажется, я понимаю, почему это все происходит. И вы знаете, вот завтра будет переломный момент. Завтра в среду, 12 числа, и произойдет тот самый перелом. Что, да как, да почему, свое предположение я вам скоро озвучу. А может быть, озвучу и по итогам того, как что-то произойдет. Но, в общем, вот так вот. Внес интригу, ловите. Думайте теперь об этом. Или наоборот, не думайте. Чего вам насчет этого думать? Несет какую-то ерунду. Какой-то незнакомый человек, можно и не думать. Что касается не ерунды, то у нас здесь с вами в этом часе планируется розыгрыш подарка от Центра юридической помощи «Имеем право». Разыграем крутой, стильный, мощный пауэрбанк. Не пропустите ближе к середине часа игру. Ну и, в общем-то, что будет, как всегда, по классике у нас будет тут все происходить. Задаю вопрос, отвечаете верно. Кто-то из вас первый и получаете подарок. Вот, собственно, и вся механика. До этого гороскоп и новости нас с вами ожидают. Ну и как раз-таки новости из интернета мы с вами обсудим в ближайшем будущем. Сначала, да, мне вот вообще сильно нравится, какие у нас музыкальные планы до 20 минуты этого часа. У нас тут на подходе новинка от Акмаля. Слышали хит «Любовная» или нет, не знаю, но есть возможность послушать здесь, на Красной Армии. До этого ребята, которые весьма прикольно, как оказалось, звучат вместе, это Оля Серябкина и Дима Урих, 8901. Но сперва давайте, вот, ну я не знаю, просто за рукоплещем, потому что к нам в гости сюда, на Красную Армию, в шоу «Летние каникулы» заглянули Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, прямо сейчас.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника, улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются

по-прежнему всегда выражаю свою любовь и просто восхищаюсь. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, только что здесь, на Красной Армии. 8-10 Тюмени. Так, ну что, посмотрим, что там пишут в интернетике. И давайте-ка вот с чего начнем. Ну, я вам говорил, да, что несколько минут назад говорил вам о том, что достаточно тяжеловато просыпаться по утрам. Чувствуешь себя весь день каким-то таким уставшим, выжатым и так далее. Хотя спишь нормально, но и с чем-то может быть связано. Вот вам новость, как раз о которой я и хотел рассказать. Россияне массово готовятся к самому эпичному дню года. В ночь с 12 на 13 августа. Почему можно его считать самым эпичным днем года? Всех ждет астрономический экшен из пика звезд. Звездопада, точнее, пика звездопада Персеиды, солнечного затмения и парада планет. Вы представляете, насколько сильное это энергетически сильное событие? Астрономы съезжаются в Красноярский край, республику Саха с наилучшей видимостью солнечного затмения. Другие люди уже планируют поездки вдали от города, чтобы четко увидеть, что парад из шести планет – Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Солнечное затмение, частичную фазу будет хорошо видно в Питере, тут пишут. Но у нас, по-моему, тоже, лишь бы не облачно было. Ну и ночной пик потока звездопада Персеида со 120 метеорами в час. Вот что нас ждет просто вот буквально в ближайшие пару дней. Так что имейте в виду, если вдруг вы тоже что-то плохо себя чувствуете, то наверняка это вот из-за активности, которая там где-то вот за пределами планеты у нас происходит. Еще одна интересная новость, которая может заинтересовать людей, которые вот прям сильно, может быть, устали, выгорели, хотят сменить обстановку. Вот вам такое предложение. Семейную пару для работы смотрителями «Маяка» ищут на Курилах. Обещают зарплату от 70 тысяч рублей каждому. Северные надбавки, продукты и жилье со спутниковым интернетом. Влюбленным предстоит прожить от 10 месяцев у Тихого океана среди вулканов в уютном домике с печкой, баней и парой служебных собак. Никаких созвонов и срочных задач. Просто быть смотрителем «Маяка». Из минусов, как я думаю, разве что какие-нибудь медведи могут быть. Ну и хищные животные. А так навряд ли. Я бы вообще, если честно, куда-нибудь вот, ну, представляете, какая романтика? Мне почему-то визуализируется это так, что я сижу в каком-нибудь вот этом, знаете, вязаном свитере с воротником, вот этим горлом, какая-нибудь, не знаю, там трубка у меня во рту, да, вот это вот, ну, как у моряка, такая густая седая борода, у которой уже заворачивается, и вот эта вот капитанская шляпа, и вот я вот так на маяк поднимаюсь и смотрю вдаль в подзорную трубу. Ну, не знаю, за 70 тысяч рублей вполне себе, мне кажется, можно, если учитывая, что тебе практически вообще ничего делать не надо. Это почти как у многих удаленщиков.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Весьма и весьма неожиданно услышать Акмаля на Красной Армии. Наш мус-редактор интересно себя повел, конечно. Надо будет с ним об этом поговорить. «Любовная» называется этот трек. 8.19 ровно в Тюмени. Продолжаем далее впереди на Красной Армии. Нас с вами ожидает парочка приятных бонусов. Один из таких бонусов – это возможность получить подарок Powerbank от Центра юридической помощи. Имеем право. Не пропустите до этого гороскоп и новости. Все это уже скоро для тебя из Тюмени. С любовью.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
8: Покупай у нас Чанган.
7: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
9: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это.
10: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38-44-45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ЖК.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПСФ, ЗОЧИ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Шоу Гейадзе, вещанная сказка.
2: 51 87 37.

0: Выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. Два театра и четыре концертных зала запроектировали в Тюмени, передает РБК. Театр на 500 мест появится в Заречном районе, а на 300 зрителей в районе аэродрома Плеханова. Концертные залы построят в микрорайоне Мыс на пересечении улицы Республики и Старого Тобольского тракта, недалеко от озера Песьяное, а также на улице Профсоюзной на берегу Туры. Информация об этом содержится в генеральном плане города. Тюмени скейт-парк на Вознесенской набережной готовят к техническому открытию. Глава Тюмени Максим Афанасьев лично осмотрел площадку. По его словам, при монтаже учли мнение профессиональных спортсменов. Именно они настояли на сплошном покрытии без швов. Это критично для безопасности при приземлениях. Пространство разделили на зоны для новичков и профи. После всех работ скейт-парк сертифицируют по ГОСТу как спортивный объект и включат во всероссийский реестр. Почти 2,5 километра трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, Горноправдинск отремонтируют в Увадском округе. На сегодня полностью выполнено фрезерование, идет укладка верхнего и выравнивающего слоев асфальтобетоном, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Помимо укладки нового покрытия, здесь предстоит укрепить обочины. Полностью завершить работы планируют до конца августа. Всего в Тюменской области по нацпроекту в этом году отремонтируют 97 километров дорог регионального значения. 22 участка дорог уже готовы. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Да, гороскоп на сегодня, я вам сразу скажу, такой немножко скученький, вы поймете почему. Но с точки зрения того, что за человек его сегодня составлял, я не знаю. Но вот что он нам советует. Овнам сегодня стоит быть поактивнее в быту и в общении с семьей. Задайте важные вопросы, обсудите насущные темы. Тельцы, сегодня вам можно ходить на свидание, делать предложения и кайфовать от любви. Этот день, когда можно встретить вторую половинку или скрепить отношения навсегда. Близнецы, у вас будет миллион классных новостей, но не стоит сразу реализовывать все планы, которые вы построили. Для некоторых нужен не только настрой, но и подходящее время. Вселенная будет отвечать на вопросы, так что задавайте громко и смело, услышите ответы и поймете, как же двигаться дальше. Львы. Сегодня львам не стоит уворачиваться от разговоров, все они будут важны и нужны, особенно с незнакомцами. Услышите много нового и интересного. Девы, вы сегодня под воспоминаниями. Именно они могут подпортить все впечатление от этого дня. Так что стоит прогонять приятные мысли о прошлом, настраиваться исключительно на позитив. И весы тоже вам может напомнить о себе прошлое. Возможно, оно только подпортит настроение. Так что лучше подальше гнать мысли о былом, настраиваться исключительно на счастливое будущее. Скорпионы смотрят исключительно в будущее, но звезды настоятельно рекомендуют помнить уроки прошлого, которые совсем скоро понадобятся. Стрельцы, вам сегодня стоит быть аккуратно в общении с теми, от кого зависит карьера. Так что больше всех повезет тем, кто в этот день отдыхает. Козероги. Сегодня козерогам стоит вспомнить уроки прошлого. Они будут правильным ориентиром в настоящем. Еще полезно вспомнить о старых связях. Сейчас эти люди помогут как в личном, так и в деловом планах. Водолеи. Сегодня водолеям стоит вспомнить крошечные моменты прошлого, которые повлияли на настоящую рефлексию. Поможет решить проблемы, которые терзают вашу душу. И, наконец, рыбы. Рыбам сегодня подвернется правильный собеседник. Именно он подскажет, в каком направлении идти дальше и как добиться своего.
0: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования, экспертное УЗИ и компьютерная томография, современная рентген-система, собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Шель с треком, который называется «На малиновой луне» в Тюмени. 8:36 уже, и мы с вами плавно, но медленно и постепенно приступаем к розыгрышу подарка, который звучит так. Powerbank от Центра юридической помощи. Имеем право. И вот как мы поступим. Я решил заглянуть, что же сегодня за день. Такой 11 августа, посмотрел в Википедии. Оказывается, сегодня день такой богатый на дни рождения. Вот посмотрите, например, Халк Хоган сегодня родился в 53-м году. Различные музыканты, актеры и так далее. Среди них есть один актер, который мое внимание привлек одним фильмом. В частности, ролью в одном из фильмов. Ну как там, потом у него полкарьеры, короче, кинокарьера у него на этом фильме завязана. Этот актер — это Крис Хемсворт, и вопрос у меня такой. Вот у него сегодня день рождения, 11 августа. Скажите, пожалуйста, по роли какого супергероя из киновселенной Марвел он нам известен наиболее всего? Свои варианты ответов пишите к нам. Макс 922-300-1046. Скоро подведем итоги после того, как послушаем Оливера Хелденса с новинкой A-E-I-O-U.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 16, на улице облачно, днем сегодня плюс 16 и дождливо, вечером плюс 16 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас пробки 3 балла. Местами есть затруднения. 11 минут стоит улица 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова. 10 минут Мельникайте, 30 лет Победы до Харьковской и 50 лет Победы от Профсоюзной до улицы Одесской.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
5: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: помощи имеем право.
1: 8:42 в Тюмени. Мы здесь на этой неделе в это время дарим подарки, а в частности это Powerbank от Центра юридической помощи. Имеем право. И прямо сейчас со мной на связи Олег. Я желаю ему доброго утра. Олег, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет. Ну, рассказывай, как у тебя рабочая неделя началась? Что, может быть, знаменательного, необычного произошло вот в самом ее начале?
2: Там вроде все стабильно.
1: Вроде все стабильно. А стабильность это тоже, знаете, признак мастерства, насколько мне известно, да? И когда вот это вот все стабильно, все нормально, все под контролем. Планируешь ли такую же стабильность или что-то должно вот так, знаете, выйти за привычные рамки?
2: Не, я думаю, то же самое все.
1: Все то же самое. Ну что ж.
2: Люди работают, мы отдыхаем.
1: Вот даже как. Ничего себе. Возможно, даже с каким-нибудь целым директором мы разговариваем, нет?
2: Нет.
1: Ну ладно, оставим это в тайне. Ну а вот что мы в тайне точно не будем оставлять, так это ответ на правильный вопрос. Точнее, правильный ответ на вопрос. У меня сегодня что-то опять все слова в голове перемешались. И вопрос-то звучал таким образом. Сегодня 11 августа, день рождения у актера Криса Хемсворта. Он нам знаком по такой одной из самых ярких ролей своей кинокарьере. И вопрос звучал так. По роли какого супергероя из киновселенной Марвел нам знаком Крис Хемсворт? Какой верный ответ? Скажи нам, пожалуйста, Олег.
2: Тор.
1: Тор, да, совершенно верно. Хемсворт сыграл его не в одном фильме, там, наверное, уже с десяток, мне кажется, и отдельные были сайт-проекты прям про Тора. Ответ верный. За твои знания вознаграждаем тебя и дарим тебе Powerbank. Будем ждать к нам за подарком.
2: Спасибо.
1: Желаю, чтобы стабильность и дальше продолжала оставаться в твоей жизни, чтобы все было хорошо.
2: Спасибо.
1: И тебе спасибо, счастливо, пока. Ну а я в очередной раз хочу напомнить всем тем, кто с нами, что вплоть до пятницы мы в это же время, повторюсь, будем разыгрывать здесь, да, вот так вот дарить подарки. Подарим завтра кому-то очередной Powerbank от Центра юридической помощи. Имеем право, не пропустите.
0: Центр юридической помощи в Тюмени. Помогаем клиентам и бизнесу решать юридические вопросы от консультации и подготовки документов до сопровождения в суде. Имеем право. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты. Шоу!

0: Хит довольно нам известный, Crazy называется он. Впереди нас с вами ожидает Федук. Губы целуют через 2.5 минуты.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена-масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена-масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар. Герцена 6.

Тюмени 9.00. Потихоньку с вами включаемся в рабочий режим. Многие из нас уже добрались до рабочих мест. Это значит, что мы продолжим и далее вас настраивать на отличное продолжение этого дня. Это летние каникулы. Идем далее.

0: Тюмени, летние каникулы продолжаются, час номер 3 открыт. Здравствуйте всем, меня зовут Антон Колев. Итак, что мы с вами будем делать далее? Я вообще, вот если честно, немножко, знаете, эту неделю с такой легкой грустинкой прихожу на работу, но это связано не с тем самим фактом, что мне нужно приходить на работу, а с тем, что скоро очередной сезон шоу «Летние каникулы» подойдет к своему завершению, и здесь по утрам... Не будет меня с 7 до 10, здесь по утрам, короче. Вот что я хотел, какую-то умную мысль сказать, но нет, давайте упрощать. Просто не будет меня здесь с 7 до 10. Буду с 10 до 2. Кстати говоря, в новом сезоне нашем радийном я для вас тоже кое-что интересненькое подготовил. Все подробности, все анонсы вас ожидают далее. Можно будет все подробности найти в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заходите, подписывайтесь. Будем рады в том числе и новым нашим подписчикам. Так и хорошо знакомым, любимым нашим старым. Да, новый сезон несет нам новые интересные подробности. Или как-то приятности, сюрпризы. Короче, все вас ожидает впереди. Я к тому, что вроде летние каникулы заканчиваются, а на этом ничего не завершается. А все только начинается. Повторюсь, мы для вас кое-что интересное готовим. Вот так вот, немножечко интриги нагнал. И надеюсь, что это вас замотивировало и далее начинать свой каждый новый день вместе с Красной Армией и продолжать его в том числе тоже, потому что, ну, у нас здесь всегда есть все для того, чтобы вас поддержать. Как музыка, так и какие-то интересные новости, так и какие-то билеты на события, подарки и прочее, прочее, прочее. В этом часе мы с вами, предлагаю, будем общаться и общаться на разные темы. Я вот, слушайте, например, хочу вам, знаете, какой вопрос задать? Успели ли вы «Колобка» посмотреть? Потому что эта история уже настолько сильно меня, сильно выбивает из колеи, потому что куда ни зайдешь, в любых пабликах везде обсуждение «Колобка», значит, Дима Журавлев, который, парень, вроде же положительный персонаж был, бах, и среди аудитории просто у него, не любовь абсолютная. Прям отменяют там, что Гарика Харламова, что Журавлева. Один, значит, Колобка озвучил, другой Тихона сыграл. Вот и все, и началось, пошло-поехало. Кто посмотрел уже, пожалуйста, дайте какую-то обратную связь. Напишите в Макс 922-300-104.6. Мне действительно интересно, настолько ли там все ужасно, что 1 балл оценки на «Кинопоиске». Или, может быть, есть какой-то просвет. Просто интересно ваше мнение. 922-300-104.6. Ну, а мы с вами пока пойдем далее. Предлагаю слушать музыку Jonas Blue. На подходе трек Girl. После чего расскажу вам о том, что еще интересного в сети обсуждается.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей. Все приемы по записи. Просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются

обещал вам что-нибудь рассказать из интересного. Так, ну, давайте-ка поговорим немножко и о локальных новостях, я думаю, тоже, да, нам не помешает. В Тюмени начали промывать сети для обновления воды. На метелевских водочистных сооружениях внедрили процесс аэрации, который значительно улучшил очистку речной воды от неприятного запаха. Ну, а чтобы она быстрее дошла до жителей, специалисты Росводоканал Тюмень приступили к промывке водопроводной сети в Калининском и Восточном административных округах. Новости вполне себе хорошие, могу вам сказать, как житель Восточного административного округа. Система водоснабжения города закольцована, есть несколько тупиковых участков, где вода может застаиваться. Чтобы ускорить процесс обновления воды в трубах, проводим промывки, рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Росводоканал Тюмень. Приятные новости. Надеюсь, что как можно скорее пройдет вся эта водная история в части хотя бы органолептических свойств, запаха вот этого вот и прочего. Что еще? Смотрите, если вдруг вы, частенько ленитесь и как-то, может быть, страдаете по этому поводу, а я знаю, что есть такие люди, которые, я опять ничего не сделал, и начинаешь самобичеванием заниматься, потому что я сам такой человек с достаточно развитой прокрастинации, у меня такой, высокий уровень в этом, и вот я частенько в каких-то моментах ленюсь, чтобы сделать что-то потом. Так вот, лениться оказалось полезно. Психологи советуют россиянам чаще ничего не делать, чтобы организм восстановился. Можно просто лежать и смотреть в потолок, окно или стену, бесцельно ходить или заниматься чем-нибудь необязательным. Впрочем, тем самым, чем и занимаются все безработные люди. Главное, не скроллить ленту, чтобы мозг мог действительно отдохнуть. Слушайте, я здесь бы порекомендовал, можно вот ничего не делать, но пока позволяет нам погода, да, можно выбираться на улицу и гулять, тем более в Тюмени, на мой взгляд, достаточно много мест, где можно вот, свои пешеходные навыки прокачать вообще абсолютно хорошо. Одно из таких мест, которое я рекомендую, оно находится на пересечении объездной дороги и Монтажников, если вот от кольца Монтажников и туда в сторону ТЭЦ-2, ходить. Там есть как и велодорожка, там можно и пешком ходить. Вообще идеально. Я как человек, живущий там рядом, вообще постоянно, регулярно осваиваю эту тропу и с большим наслаждением там хожу. Самое главное — предугадать погоду заранее. Потому что если вдруг какой-то вот прям ливень или дождь, и там укрыться-то особо нечего. Есть парочка надземных переходов, которые вы можете забежать, но до них еще нужно добраться. Так что, если что, имейте в виду, лениться полезно. Как я с лени вообще на прогулки перешел, не могу понять. Лениться полезно. Что еще полезно, так это гладить свою вторую половинку по рукам, потому что поглаживание рук второй половинки укрепляет отношения, делают пару счастливее, выяснили ученые. В эксперименте участвовали 55 пар, им показывали негативные изображения, а затем один из партнеров гладил руку другого. В итоге настроение человека улучшилось на 40-50%, даже если пара была в ссоре. Причем помогало прикосновение только любимого человека, а не чужого. Все дело в S-тактильных или C-тактильных волокнах, которые помогают снижать стресс и усиливают чувство близости. Я представляю, что если ты в паре очень сильно накосячил, я не знаю, у всех, конечно, разные свои косяки бывают, но вот что-то вот такое, что твою вторую половинку вообще из себя очень сильно вывело, и ты такой подходишь и такой вот так за руку берешь, гладишь, такой, да ты же моя хорошая, вроде же все нормально.

0: На The Warning на Красной Армии только что. Трек, который называется «Жука», «Разон», 9.20. Точно, Тюменская впереди. Нас ждет такой своего рода информационно-музыкальный блок, потому что будем музыку слушать и полезную информацию для себя узнавать. Это будет «Гороскоп» на сегодня, на 11 августа. Перед этим новости о том, что происходит в Тюмени, нам расскажет Виталий Панов. Перед этим послушаем «Темпер Сити» с «Селфи-Вэй» уже через 2 с небольшой минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то слегка изменен прогноз. Максимальная температура воздуха днем до плюс 17, а не 16, но при этом будет дождь. Сейчас же в Тюмени плюс 16, облачно с прояснениями, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии с новостей в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Второе кольцо объездное в Тюмени начнут проектировать после 2029 года. Новая окружная дорога на участке трассы от Московского тракта до старой окружной дороги в районе Вележанского тракта должна появиться до 2040 года. Приступить к проектированию власти смогут только после завершения строительства южного обхода. Об этом РБК Тюмень сообщили в Главном управлении строительства региона. Начало строительства южного обхода Тюмени запланировано на текущий год. В Тюмени и Тюменском округе после схода воды проведут дезинфекционные мероприятия. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шаруха. Дезинфекцию проводят после санитарной очистки в жилых помещениях и придворовой территории. Для этого уже созданы специальные бригады, куда вошли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Два региона Уральского федерального округа вошли в топ-10 субъектов с низкой аварийностью на российских дорогах. Рейтинг составили аналитики РИА Новости по данным МВД РФ и Росстата с учетом автобусов, грузового и легкового автотранспорта. Всего оценивалась аварийность в 85 регионах. Тюменская область оказалась на 82-м месте. Рейтинг возглавили Чечня, Московская и Брянская области. На 4-е место попал Ямало-Ненецкий автономный округ. На 6-м месте Свердловская область. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 11 августа. Поехали, начнем с овнов. Овнам сегодня стоит быть активнее в бытовухе и в общении с семьей. Задайте важные вопросы, обсудите насущные темы. Тельцы. Сегодня тельцам можно ходить на свидания, делать предложения и кайфовать от любви. Этот день, когда можно встретить вторую половинку или скрепить отношения навсегда. Близнецы. У вас сегодня будет миллион классных новостей, но не стоит сразу реализовывать все планы, которые вы построили. Для некоторых нужен не только настрой, но и подходящее время. Раки. Вам сегодня вселенная будет отвечать на вопросы, так что задавайте громко и смело. Услышите ответы и поймете, как двигаться дальше. Львы, сегодня вам не стоит уворачиваться от разговоров, все они будут важны и нужны. Девы, вас сегодня накроют воспоминания, именно они могут подпортить все впечатления от этого дня, так что стоит прогонять неприятные мысли в прошлом и настраиваться исключительно на позитив. Весы, сегодня весам о себе может напомнить прошлое, возможно, оно только подпортит настроение, так что лучше гнать подальше мысли о былом, настраиваться исключительно на счастливое будущее. Скорпионы сегодня смотрят исключительно в будущее, но звезды настоятельно рекомендуют вспомнить уроки прошлого, которые совсем скоро понадобятся. Далее стрельцы. Сегодня стрельцам стоит быть аккуратнее в общении с теми, от кого зависит карьера. Так что больше всех повезет тем, кто в этот день отдыхает. Козероги, вам сегодня стоит ориентироваться в настоящем. Еще полезно вспомнить о старых связях. Сейчас эти люди помогут как в личном, так и в деловом планах. Водолеи. Вам сегодня необходимо вспомнить крошечные моменты прошлого и понять, как они повлияли на настоящее. Рефлексия поможет решить проблемы, которые терзают вашу душу. И, наконец, рыбы. Вам подвернется правильный собеседник. Именно он подскажет, в каком направлении идти дальше, как добиться своего. Так что слушайте все предельно внимательно.
0: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: пробки на дорогах.
1: Какие-никакие, но они там все равно имеются. 3 балла пробки по данным Яндекс.Карты. Местами затруднения. 10 минут стоит 55 октября по Союзной до Пермякова. Мельникайте 30 лет Победы до Харьковской. Мельникайте от Жигулевской до улицы Республики. Там время проезда около 8 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде».
4: Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
0: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Я же тем временем продолжу поставлять вам лучшие мировые хиты, да и не только мировые. Еще и отечественные. Один из них, кстати говоря, ожидает нас через несколько секунд. Вспомним хит «Гипноза» от Мальбека и Сюзанны.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания, требуются...

0: уважаю и ценю этого человека, хоть я с ним и не знаком. Ну да, вот такое тоже может быть. Невероятно крутой, талантливейший диджей Дон Диабло вместе с нами. Спасибо ему за его хит. Идем далее. Впереди новинка Холи Флейм, Йовый Доуз.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не охота.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
9: Медицинский центр М+.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: В финале этого часа на Красной Армии Even Hello. 9 часов и практически уже 10 часов. А это значит, что здесь в студии у нас появляется Даша Русакова, с которой вы этот день и продолжите. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Есть вопрос. Ты знал, что Баста снимает про себя байопик?
0: Баста про себя?
1: Да.
0: Ну, я знал, что про него байопик снимается.
1: Ну,
0: но
1: про
0: чтобы
1: него.
0: Баста прям сам...
1: Ну, он прям сильно участвует и, более того, напишет саундтрек к этому фильму.
0: Да?
1: Представляешь?
0: Ну,
1: Баста
0: должно быть
1: напишет
0: интересно.
1: Саундтрек к фильму о Басте.
0: Ну, это, это вообще какой-то... В котором еще...
1: Будут звучать песни Басты, и будет еще актер, исполняющий Басту. И, кстати, сам Баста тоже появится.
0: Слишком много Басты, получается, где-то будет скоро.
1: Баста.
0: Баста. Кстати, тут интересный факт. Его имя означает «хватит», типа «все», «все» и так далее. Но, судя по тому, что он делает, он точно останавливаться не собирается.
1: Горшочек вари.
0: Да, горшочек вари. Это и к нам тоже применимо. У тебя тут дальше музыкальная вот эта вот вся история продолжается. Так что предлагаю далее всем оставаться с Красной Армией. Всем счастливо. Пока.
1: Пока. 10 утра в Тюмени. О, да, классной музыки предостаточно. Впереди Ваня Дмитриенко. Его тема недоступна. Прямо сейчас Богдан Медведев и Broken Heart. Делай громче.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

понравился саундтрек к этому ветреному утру. Одевайся, если что, теплее. Ну и новость подъехала тоже про саундтрек, на этот раз к байопику, посвященному рэпере Басте. Так вот, музыкой занимается команда Василия Михайловича. Получается, что Баста напишет музыку к фильме о Басте и сам же там появится. Молодого же Василия Михайловича сыграет Слава Копейкин, звезда сериала «Слово пацана». Премьера байопика состоится 24 декабря в кинотеатрах. Такое мы одобряем и ждем. Баста, кстати, появится в этом музыкальном часе с новинкой. Я дам тебе

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 17, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ближе к часу ожидается дождь, температура воздуха останется на отметке плюс 17.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди крепкий хит, это Леди Гага и Доучи «Runway».

0: наполнит твои динамики.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
6: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
7: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Шоу Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51 87 37.

0: больше минуты на Красной Армии.
1: Впереди горячая новинка от Басты и группы «Моя Мишель». Как ты можешь подкрепиться за наш счет? Не переключайся.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Шоу «Гиадзе. Вещанная сказка».
4: 51 87 37.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта. Вайб, вайб, плюс вайб
8: на Красной Армии.
9: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
8: Плюс вайб
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Красноармии близкие с темой невероятно. Ну а дарить подарки слушателям для нас в порядке вещей. Именно поэтому сегодня ты можешь получить сертификат в ресторанную группу Дениса Иванова, среди которых ресторан «Сибирь-Сибирь». Что нужно сделать? Слушай программу «Плюс вайб» с 12 до часу и выполняй задание ведущего. Твои знания плюс капелька везения и приз твой. Можешь устроить себе ужин с сибирскими деликатесами за наш счет. Будет это все с 12 до часу. Ну а пока что коротаем время вместе с дуэтом «The Bowser» и темой «Магнетик». Она буквально рвет танцполы и чарты в Европе сейчас, ну и доберется

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 17, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ближе к часу синоптики обещают дождь, температура воздуха останется на отметке плюс 17.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет танцевальный движ от Гаязас Brothers Santa Lucia.

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гиядзе, вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm

11 утра в лучшем городе Земли. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, где в Тюмени откроется новый скейт-парк. Пока же послушаем пару-тройку ярких хитов. Впереди Анна Асти. Прямо сейчас с нами мод.

На Красной Армии Coldplay с темой Adventure of Lifetime, то есть жизнь как приключение. Мне такой подход очень нравится, знаешь, наверное, именно так и нужно относиться к жизни, как к приключению. Как раз всех тюменцев скоро ждет большое открытие скейт-парка.

кто не занимается скейтбордингом, еще одно классное место для прогулок, еще одно классное место для новых впечатлений. Просто посидеть, почилить, посмотреть, как тренируются парни и девчонки. Мне кажется, что это очень круто. Дальше, что послушать, подскажу. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait, на подходе. Эту крутую поп-историю послушаем сразу после Тимы Белорусских и его новинки «Мысли» на Красной Армии. Классного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 16, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ближе к часу ожидается дождь, температура воздуха не изменится, плюс 16.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. «Марциаль» – твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт «Марциаль», Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем фестивалить вместе с Джоэлом Кори по теме Whisper. Это новинка, кстати. Послушаем полностью далее.
0: Реклама.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+.
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
10: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
11: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
13: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
14: Гиадзе, вещанная сказка.
13: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Шоу «Летние каникулы».
13: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
16: Шоу «Летние каникулы».
17: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топчик от Лирика. Новинка под названием «Аутентично». Расскажу про ИИ помощника, который взломал чужой сайт ради своего хозяина. Неплохо.
2: Реклама.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
7: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
8: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
7: А другие?
8: А другие? Ну, ждут доставку.
9: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
12: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
13: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
14: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
15: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

Адель со своим главным хитом «Rolling in the Deep» на Красной Армии. В Тюмени 11 часов 43 минуты. Как и обещала, рассказываю про восстание нейросети, а именно про ИИ-агента, который вышел из-под контроля. ИИшка взломала сайт спортзала, в который ходит ее хозяин, нашла уязвимость в программе, отменила чью-то запись и забронировала место для хозяина. Мужчина попросил помощника отменить операцию, но нейросеть ответила: «Плохие новости, я не могу добавить их обратно». Все стало известно, потому что мужчина честно признался руководству спортзала, что его собственный ИИ-агент сошел с ума, ну, либо добывает желаемое любыми доступными способами, что тоже неплохо, хотя, с другой стороны, немножечко жутко. Неужели восстание машин грядет? Посмотрим. В ближайшем будущем, я думаю, будет понятно, но в плане музыки в ближайшем будущем нас ждет Сунми и ее Cynical. До этого «Градусы» на ресницах. С тобой Даша Русакова.

0: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру?
6: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край». Прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
7: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
8: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
9: На Красной Армии.
10: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
9: Плюс вайп.
11: На Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Погодка сегодня, конечно, не айс, и вообще синоптики обещают, что август будет переменчивый, однако же есть какая-то константа во всем этом, есть что-то постоянное, и это программа «Плюс Вайб», которая каждый будний день с 12 до часу здесь, в эфире Красной Армии. У нас есть музыка, у нас есть подарки, и самое главное, у нас есть мы друг у друга, так что давай в такой классной компании проведем ближайшее время. Добавляй себе в Телеграм либо в Макс наш номер 8-922-300-1046. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрышах. Ну, а на кону сегодня сертификат в ресторан «Сибирь» Сибири не только. Его будем разыгрывать во второй половине этого часа. Ну, а на очереди сертификат на стрижку в барбершоп «Мужики». Пром, ушки на макушке, не переключайся.
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: Рекорд на Красной Армии.
1: В Тюмени 12...
2: Спонсор игры «Мужики Про».
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Мы приступаем к розыгрышу сертификатов «Барбершоп Мужики Про». Это бренд, который знаком мужчинам более чем в 20 городах России. За каждым визитом стоит хорошая стрижка, профессионализм мастеров, ну и высокий уровень сервиса. Возможно, точнее, именно поэтому сеть активно развивается по всей стране. И, безусловно, в Тюмени она тоже заявляет о себе громко. Поэтому, если ты хочешь сертификат на стрижку, то отвечай на следующий вопрос в самое ближайшее время и отправляйся, собственно, обновлять свой образ. Вопрос звучит так. Кем была изобретена первая технология химической завивки? Мужчиной либо женщиной? Ответ М или Ж. Жду в Телеграме либо в Максе на номер 8-922-300-104-6. Не забудь указать свой номер телефона и еще оставайся на связи.
2: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
3: Плюс

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: Разыгрываем сертификат «Барбершоп Мужики Про». Самым первым сегодня оказался Кирилл. Привет.
3: Добрый день.
2: Расскажи, пожалуйста, ты когда-нибудь экспериментировал со своей стрижкой?
3: Ну, я бы так получается, что с каждым годом волосы меньше, получается меньше.
2: Меньше поле для экспериментов, да, становится?
3: Да.
2: Ну, слушай, коротко подстричься – это тоже то еще искусство для парикмахера, поэтому уверена, что мужики про с этим справятся, и у тебя все получится. Давай повторим ответ на вопрос. Кем была изобретена первая технология химической завивки? Мужчиной либо женщиной? Твой вариант?
3: Мужчиной.
2: Безусловно! Поздравляю, Кирилл! В 2006 году, представляешь, некий Карл Неслер разработал метод горячей химической завивки. Все обжигались, но это никого не обстанавливало. Все продолжали заниматься созданием кудрей. Желаю тебе классного дня!
3: Спасибо большое.
2: Да, и славно сходите в «Мужики Про». Дальше будем слушать Акмаля с его историей «Любовная», с любовной историей. И еще маячит розыгрыш сертификата в ресторан «Сибирь-Сибирь». Об этом позднее.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс вайб на Красной Армии.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Уже далее про сериал, который сейчас обсуждается крупнейшими лидерами. Это «Газпром Медиа», а также «Wildberries», «Озон» и «Авито». Было задумано создать комедийный сериал под названием «Пункт выдачи заказов». Так вот, расскажу об этом немного позднее в деталях.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 15, местами идет небольшой дождь, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду, вечером до плюс 17 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
9: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тюмени 12 часов и 25 минут. Как обещала, рассказываю про новый комедийный сериал. Он называется «ПВЗ», то есть пункт выдачи заказов, и его премьера запланирована на 2027 год. Это будет долгоиграющая комедия положений. Ну и уверена, что сценаристами нужно звать сотрудников ПВЗ, потому что им точно есть что рассказать, начиная с странными заказами и к клиентами, заканчивая ссорами с клиентами, между клиентами, и драки, и чего там только не бывает. Если честно, мне однажды удалось обескуражить сотрудника ПВЗ, когда я заказала огромный квадратный кусок соли, это соль для коней, чтобы они напитывались, собственно, ею, и он был просто обескуражен, когда поставил на прилавок вот этот вот кусок соли. Он был буквально в какой-то единственный пакетик замотан, однако все-таки пришел целым. Если ты тоже когда-то удивлял сотрудников ПВЗ, пиши об этом на наш номер 8-922-300-1046 и обязательно добавь номер себе в Телеграме либо в Максе, потому что именно он понадобится, чтобы выиграть следующий приз. Это сертификат в ресторан «Сибирь, Сибирь».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии. Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
1: В Тюмени 12 часов и 35 минут. Эту дождливую погоду мы разукрашиваем, можно сказать, классной музыкой. Ну и, безусловно, ярким меню от Сибирь-Сибирь. Это большущий ресторан, безумно красивый. Там есть даже колонна, которая украшена пельменями в натуральную величину. Ну и, естественно, меню дичи, блюда на дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Очень было вкусно, когда я там обедала, ну и уверена, что и твой прием пищи в Сибирь будет просто на ура. Чтобы туда попасть за наш счет, ты можешь получить сертификат, который, собственно, разыграем прямо сейчас. Я предлагаю тебе ответить на следующий вопрос. Ты отправляешь ответ в Telegram либо в Макс 8-922-300-1046. Свой номер тоже укажи, и будем с тобой уже потом связываться за эфиром. А вопрос звучит так. Как называется иерархическая организация труда на профессиональной кухне, придуманная Огюстом Эскофье? Варианты ответа. Первое. Кухонный эскадрон. Второе. Кухонная бригада. Третье. Кухонная братва. Пиши 8-922-300-1046 как можно скорее.
0: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Бейкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
2: Плюс вайб
0: на Красной Армии.
2: Реклама.
0: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Мы ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
12: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

0: 68-82-12.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сибирь-Сибирь.
1: Ну, помимо Сибирь-Сибирь, в ресторанную группу Дениса Иванова входят еще Брюсли и Бейк Ап. Бейк Ап — это кофейня. Сразу скажу, что там восхитительный кофе и десерты, просто загляденье. Честно советую там побывать. И, возможно, Александр тоже сделает такой выбор. Привет, Александр.
2: Привет, привет.
1: Как дела?
2: Все отлично.
1: Куда направляешься?
2: Я по работе еду.
1: А, ну и грусть такая в голосе. Я по работе еду. Ну, работа-то интересная хотя бы?
2: Работа интересная.
1: А если не секрет, то кто ты?
2: Я занимаюсь монтажом отопления.
1: Ага.
2: Жизнь в частных домах.
1: Угу, угу, поняла. Ну, я думаю, что работа это довольно ответственная, ну и нужен отдых качественный в таком случае. И надеюсь, что ты его себе обеспечишь благодаря сертификату, который вот-вот достанется тебе. Но сначала давай повторим ответ на вопрос, как называется иерархическая организация труда на профкухне. Она была придумана Огюстом Эскофье. Это кухонный эскадрон, бригада либо братва.
2: Ну, конечно же, кухонная бригада.
1: Безусловно. Абсолютно верно. Поздравляю тебя.
2: Спасибо. Спасибо большое.
1: Да, желаю классного завершения этого рабочего дня и вечера не менее крутого. Далее будем двигаться в компании Оливера Хелденса и его кавера на A-E-I-O-U. Ну, а прямо сейчас Лики Ли, I Follow Rivers.
0: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Bake Up, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
3: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Бейером и его AEIOU мы завершаем программу «Плюс вайп» на сегодня. Желаю удачи всем, кто сегодня писал, но оказался не в числе первых. Увы, я уверена, что однажды вам обязательно повезет, а может быть даже еще и не раз. Следующий «Плюс вайп» с 12 до часу завтра и до самой пятницы по будням будем в таком формате выходить. Ну и, собственно, каждый будний день по будням с 12 до часу «Плюс вайп» здесь в эфире «Красной армии».
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени небольшой дождь местами. Температура воздуха составляет плюс 15, вечером плюс 17 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас «Чанган».
2: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр Автоград». Звоните 29 400. Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган-сес 75+, 2024 модельного года. Не офферта.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена-масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена-масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Роскошный трек — это Алекс Уоррен, Fever Dream на Красной Армии. Далее хорошую музыку будет для тебя ставить Варвара Чайка. Варь, привет.
1: Привет-привет. Нашла такую новость, а точнее идеальную вакансию. Требуется семейная пара на вахту на Курильские острова. Uh-huh. Смотрителями маяка. Вообще идеальная вакансия для интровертов. Uh-huh. Плюсов просто множество. Но есть только один минус.
0: Так.
1: И он связан с интернетом.
0: Там нет интернета?
1: Нет, там есть интернет, но оплачивать его придется самостоятельно.
0: А чем вообще занимается смотритель маяка? Он просто смотрит на водную гладь?
1: Да, поддерживать технику, просто аппаратуру в порядке, да. Ну, конечно, требуются навыки для этого, если я не ошибаюсь. Да. Работа с генератором у меня, что-то с электричеством там делать. Ну, вообще, обычно это ложится на плечи мужчины.
0: Мне срочно нужен муж, чтобы отправиться.
1: Я предложу сегодня своему. Ладно,
0: хорошо.
1: На таком вайбе и продолжим. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже, Варь. Пока.
1: Пока-пока. В Тюмени час дня. Да, вот так вот энергично и с хорошим настроением будем двигаться далее. И прямо по курсу группа «Пицца» с визитной карточкой песни «Золото». Но сначала клубный подгон «Calling Out For You» от Бауэра.

На Красной Армии Адам Ламберт с легендарной темой «What are you want from me?» отлично вписывается в настроение этого дня. За окном у нас пасмурный дождь, и Адам немножко драмы нам добавил. Но уже завтра синоптики обещают нам солнышко и классные 20 плюс градусов. Не сильно жарко, не душно, не знойно. Вполне себе классное лето августа нас ждет. Ну а далее попонтуюсь с нашими дальнейшими музыкальными планами. Впереди новинка от группы «Серебро», пластинка «Смотри, но не трогай». Но сначала встретим The Second Voice с гипнотическим саундом «Let Me Be». Это Красная Армия. Всем легкого вторника!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, небольшой дождь. Ближе к вечеру также осадки в виде дождя и до 16 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Марциаль Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Стильная вещица Don't Go Mad от Лирика. Don't go mad. Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
4: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru. ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15 минут.
7: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
8: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
9: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вайб
11: на Красной Армии.
12: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
10: Плюс Вайб
11: на Красной Армии.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 4 балла на улице Широтная, от Народной до улицы Монтажников, а также на улице Мельника, от Харьковской до Республики. Среднее время проезда 16 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Экономить на каждой поездке? Легко. С гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Темпер Сити» с пластинкой «Self Ever».

0: Послушаем этот вирусный трек уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи! Шоу «Летние каникулы».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что новинка на радио Красной Армии. Это Holy Flame, Iowa и Doe с пластинкой Love You. Я же порекомендую ловить возможность выиграть сертификат на кругленькую сумму в ресторан сибирской кухни. Ну или сертификат в крупнейшую сеть барбершопа. Все, что требуется, быть в Красной Армии каждый будний день с 12.00 до 13.00. Играть в iPlus, там все очень и очень просто. Ну и выигрывать. Присоединяйся к игре обязательно. Ну а далее к нашей компании присоединится группа «Грибы» с музыкальным приветом из прошлого, песней «Тает лед», и прямо сейчас хитовая тема «Понга» от Рашна, Райна, Алехандра и Вискита на Красной Армии.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это...
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
7: До 500 000 рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 000 рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
8: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
9: Подкаст шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Молликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти, в среду в 13:00 на «Красной Армии».
9: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой

Два часа в Тюмени. Скоро расскажу про первый в России санаторий Pet Friendly и, само собой, крутая музыка. На очереди супер трио Филатов, Кэрос и СТС с темой «Там, где рассвет». И прямо сейчас «Moving to the Sun» от Хьюгала.

Только что диджей Тиесто и Бриена Грей с танцевальной пластинкой Beautiful Place, что значит красивое, прекрасное место. Именно такое появилось у нас в России первый санаторий Pet Friendly. Что это значит? Теперь гости санатория могут путешествовать с домашними животными и для пушистиков. Как для людей есть отдельные номера, грумеры, возможность заказать вкусняшку в номер. В общем, полный фарш. А другие постояльцы, например, с аллергией, могут не переживать все необходимые вот обработки, разделение зон с животными. Все есть. И это просто супер. Нет больше необходимости искать, куда пристроить своего любимчика на период отпуска. Можно смело брать его с собой и ни о чем не переживать. Ну а далее расскажу про наши дальнейшие музыкальные планы. Впереди Мари Краймбрери с «Историей ты помнишь». И прямо сейчас группа Crazy Town «Butterfly» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 16 градусов тепла, осадки в виде небольшого дождя, ветер слабый, ну а предстоящим вечером плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Алока и Кхалида с пластинкой «Dive into Me».

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
9: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
10: Покупай у нас «Чанган».
9: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Не офята.
8: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
9: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
8: Плюс вайп.
9: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с пластинкой «Феникс». Входит в топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
5: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15 минут.
7: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
8: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
9: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
11: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость», РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Тима Белорусских с новинкой песни «Мысли», и ты уже можешь поддержать ее в нашем хитовом чарте топ-20 лучших треков недели. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно выборка. Ну, ставь сердечко своим любимым хитмейкерам. Итоги, как и всегда, подведет Гера Адамян в пятницу в 19:00. И повтор выборки можно будет послушать в субботу в 16:00. Далее тоже без хорошего саунда не останемся. На очереди не лето, строго пластинкой «Someone Like

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 16 градусов тепла, небольшой дождь. Ближе к вечеру также осадки в виде дождя и до 17 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
14: И слушай новые треки.
13: Ступай!
14: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
13: Ступай!
14: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
13: Нас уже 18 тысяч.
14: Не хватает только тебя.
13: Ступай!
14: vk.com/redarmyfm.
15: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
16: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити Молл». Не пропусти в среду в 13.00 на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Сьогодні 15.00. Ну и классной музыки перейдем далее, прямо по курсу «Медуза». Генри Камомильо с классной темой «Don't wanna go home», но сначала Ваня Дмитриенко с пластинкой «Недоступна».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Только что брутальный Дима Урих с темой «На меня ты не сердись» на Красной Армии. В продолжении этого дождливого вторника на часах уже 15:10, а мы продолжаем продвигаться в сторону вечера, конечно, в компании только самых лучших хитмейкеров. На очереди Юлия Зивер с песней «Мотивашкой газ», и появится она сразу после шикарного саунда «Бизар» от дуэта Мадонны и диджея Мартина Гаррикса. Это Красная Армия, всем классного настроения!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 16 градусов тепла, дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Предстоящим вечером также осадки в виде дождя и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Эффектная тема «Черри Леди» от Коста Лакоста.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
3: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Джоэл Кори с классной вещицей «Whisper». Послушаем этот хит полностью уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
7: Купил и отдыхай спокойно.
8: Тимофея Чаркова, 60.
9: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
10: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
11: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
16: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
17: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
18: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
16: Есть даже логопеды и психологи.
18: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
19: Медицинский центр М+, веропыту.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

На Красной Армии Holiday Boy с темой Loco La Vida, а тема этой недели – это летнее шоу. Летнее шоу, летние каникулы с Антоном Колевым. Итак, какая-то неделя, да, последняя. Напоследок Антон приготовил для нас крутые подарки, среди которых сертификат в загородный дом с баней, а также стильный пауэрбэнк. Присоединяйся к Антону обязательно, чтобы выиграть такие крутые призы каждый день с 7 до 10.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты. Реклама.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
2: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
2: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
6: Тысячи жителей области встречают понедельник в чат-боте викторины «Знай свой».

0: На Красной Армии Avicii и Sebastian Dreams с танцевальной пластинкой My Feeling For You. Я напомню, что на этой неделе в игре Y Plus мы дарим сертификат в ресторанную группу Дениса Иванова. Кофейня-пекарня, сибирская кухня или азиатская пивоварня. Выбираешь ты сам, а также дарим сертификат в крутой барбершоп. Присоединяйся, играй обязательно. Каждую неделю новые подарки с 12.00 до 13.00 каждый будний день. В Тюмени уже 4 часа 9 минут, а мы движемся далее, где нас уже ждут A-Nord и 54 Ultra с уютной темой Talk to You. И прямо сейчас Акмал с песней «Любовная» на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, дождь. Ближе к вечеру также осадки в виде дождя и до 16 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Ольги Серябкиной и Димы Уриха с пластинкой 8901.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
6: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной армии».
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
2: Пап! А кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+. Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
10: ОСЗ-баланс Одесская. ОСЗ-баланс Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
13: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
14: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Только что крутышки Chemical Brothers с вещицей Go. Я же предлагаю поддержать этот вайб. Вперед и только вперед. Встретим Gayazov Brothers с хитом этого лета песни Santa Lucia. Но сначала отметится моя Мишель с любовной историей на Мали.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 15 градусов тепла, дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 16 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!

0: квартала Сканди. Хорошо.
1: О, Сканди. Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Классная тема «Girl» от Джонаса Блу.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
6: и слушай новые треки.
5: Ступай
6: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай
6: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай.
6: vk.com/redarmyfm. Подкаст шоу
5: «На Красной Армии».
7: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной армии».
5: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

Тюмени 17:00. Скоро расскажу, почему сегодняшний день войдет в историю и, само собой, крутая музыка. Впереди южнокорейские мальчишки BTS с хитовой темой Swim, но

только что Фаррелл Уильямс и Дафт Панк на Красной Армии с легендарной темой Get Lucky в продолжении этого дня. Также из легендарного. Сегодня, 11 августа, специалисты Сеченского института изобрели спрей, который полностью лечит зависимость от капель для носа. Аналогов ему нет во всем мире. Пока идет этап до клинических испытаний, в среднем, к сожалению. Он длится 3 года, так сказал мне интернет, но мы будем надеяться на лучшее, что это чудо-средство как можно быстрее

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, небольшой дождь. Ближе к вечеру также осадки в виде дождя и до 16 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Теальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль, ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Группа «Серебро».

0: встречаем суперзвезд уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400. Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Не охота.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
7: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
7: Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Снижение уровня воды рек Туры и Пышмы продолжается в населенных пунктах Тюменского округа. Контроль дамб и насыпи остается приоритетной задачей, так как защитное сооружение давит большой объем воды, а сверху снова идет дождь. Об этом рассказала глава муниципалитета Ольга Зимина. Идет подготовка к санитарной обработке освобожденных от воды домов, строений и земельных участков, а также утилизации погибшей рыбы. Собственники домов, внесенных в границы ЧС, получают выплаты. Дом-муравейник в Тюмени реконструируют в следующем году. Реновации фасада дома на улице Республики 92 займется застройщик ЖБИ 3 Development, сообщает Тюменская линия. По проекту Центра стратегического развития Сибирь ограждение балконов заменят полностью, а фасад дополнят желтым стеклом. 13-этажный дом построили в 1981 году. На тот момент он стал самой большой многоэтажкой в Тюмени. Дом включен в региональную программу капитального ремонта. Поэтапные работы запланированы до 2050 года. В предстоящие 3 года отремонтируют фасад и подвал. В Тюмени с 18 по 28 августа будет временно прекращено движение транспорта на улице Заполярной в районе дома номер 10. Это связано с прокладкой участка тепловой сети, сообщили в городской администрации. Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Арктической, Фармана Салмановой и Андрея Бушуева. Также с 19 по 23 августа в районе дома номер 139 по Московскому тракту закроют проезд по улице Ставропольской для ремонта теплотрассы. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 5 баллов на улице Профсоюзной и Мариса Тереза, от моста через реку Тура до улицы Малыгина, а также на улице Мельникайте от 50 лет Октября до Республики. Среднее время проезда 16 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вирусная тема «Dance» от Слейтера. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
9: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
8: А другие?
9: А другие? Ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Мия Бойко с вещицей «Экспонаты». Это лидер нашего хитового чарта по итогам прошлой недели. А удержит ли Мия свои позиции на этой, решаешь только ты. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка». И поддержи Мию лайком.

0: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
2: Завещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
5: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте

0: всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида» от девелопера «Делом». Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56 81 82. 56 81 82. УОС «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

менее 6 часов. Уже скоро расскажу историю про одного мужчину, которого ударила молния, когда он боролся с медведем. Перед этим его еще и лошадь придавила, но закончилось все благополучно. И пока что наслаждайся отличной музыкой.

классной пластинкой New Religion. Ну, а на Алтае произошла практически анекдотичная ситуация, благо закончилось все хорошо. На Алтае мужчину ударила молния, когда он боролся с медведем. Перед этим его еще и лошадь придавила. Эпичная ситуация началась, когда он ехал верхом по лесу и заметил, что его преследует хищник. Тогда мужчина быстро подскочил к дереву, привязал коня и получил удар молнией. Его тело почти моментально парализовало. Спустя пару мгновений мужчина смог освободить ногу из-под туши лошади и уползти от медведя почти на километр. Параллельно он делал себе еще и массаж сердца и стрелял из ружья. Это просто какая-то история Джейсона Стэтхэма, но алтайского Стэтхэма. Вот такой мужчина, действительно мужчина. Здоровье ему, конечно, его госпитализировали, все, в общем-то, в полном порядке с ним. Далее у нас в полном порядке с музыкой. Насладимся прямо сейчас историей DVN. «Можно я с тобой». Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов. Местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутую историю «Если я буду танцевать». Это Баста и Майя Мишель.
5: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
1: Всего через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии. Ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
6: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
8: Медицинский центр М+. Имеются
2: противопоказания, необходимы консультации специалиста.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: выпуском новостей. В студии Виталий Панов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Завершающим этапом мероприятий по стабилизации органолептических свойств воды в кранах тюменцев станет промывка системы. Работы будут проводить вместе с Росводоканалом и управляющей компанией. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Ильин. По его словам, контролировать процесс будет Департамент городского хозяйства и Единый центр оперативного реагирования. Всю работу планируется завершить в течение полутора недель. В период промывки возможны временные отклонения по цвету или запаху воды. Открыть участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируется в ноябре. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Благодаря строительству дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» время в пути между Екатеринбургом и Тюменью сократится почти вдвое, до 3,5 часов. Открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени ожидается до конца текущего года. После завершения работ водители получат 4-полосную трассу без светофоров, которая соединит северо-запад России с Сибирью. В ночь с 12 на 13 августа тюменцы могут наблюдать за одним из самых зрелищных астрономических явлений – звездопадом Персеиды. Об этом рассказал главный инженер Червишевской обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов. По словам специалиста, место для наблюдения должно быть открытым, без деревьев и строений. Лучше уехать подальше от ярких фонарей и фар-машин. Также 12 августа произойдет полное солнечное затмение, но в Тюмени его видно не будет. Полоса видимости полной фазы проходит через Северный полюс, Гренландию, Исландию и Испанию. На этом все. Хорошего вечера.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Федюнинского от улицы Пермякова до Червишевского тракта. Время проезда 23 минуты. И 20 постоим на улице Мельника идти от 50-летия Октября до Республики. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» — это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 2940. Если Белджи, то в Автограде. Реклама. У Автоград Гранд. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу под названием «Манхэттен» Карлита Софи Такер. Всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Богдан Медведев с мощной темой Broken Heart. Ну а на этой неделе у тебя последняя возможность насладиться летним вайбом в шоу «Летние каникулы». Так что не теряй время, присоединяйся уже завтра с 7 до 10. На этой неделе Антон Колев будет дарить подарки, будет включать летнюю музыку и, конечно же, поделится отличным настроением. Все это ждет тебя по будням с 7 до 10. А нас далее ждет Костла Коста «Череледи». Послушаем уже скоро. И прямо сейчас мощная история Антона Толкарева «Седьмой лепесток».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 16 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Артик Асти с новой историей «Бриллиант». Ждем эту парочку через 2,5 минуты.
0: Реклама.
8: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215.

0: 150, код смены 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Хавейл встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
1: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас всего 5 баллов. Есть затруднения на Федюнинского, но к нему мы уже привыкли. Далее привыкнем к отличной музыке. Tempered City, Self-Aware.

На Красной Армии мощная пластинка, 8-я строчка главного тюменского чарта выборка. Это Леди Гага, Доучи, Runway. И, кстати, может подняться выше. Но для этого нужно сделать вообще нехитрые действия. Зайти на наш сайт redarmy.fm и проголосовать за трек, который тебе понравился. Все это легко, и также все это легко зазвучит в пятницу в 19.00. Так что не пропускай, подключайся, наслаждайся лучшей музыкой. Далее. Лучший из лучших. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 16 градусов. Местами небольшой дождь. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Марциаль Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Мощная танцевальная вещица Санта-Лючи.

0: и армии.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС обзорчий. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в Согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса Согласие. Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
3: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет новинка Whisper, это Джоэл Кори. Всего через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар. Герцена, 63.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОКРН, 102-720-083-05-79.
6: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
8: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
9: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
10: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая пластинка Мичико от диджея Гоха. Буквально через 2.5 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
4: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
6: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
5: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
8: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем отдыхать в компании классной музыки. Далее у нас Чичерина. С ней очень актуальная история «Жара». И прямо сейчас мод «In the Club».

на Красной Армии Чичерина. Ее история «Жара». Легендарный, конечно, трек, но сегодня в Тюмени, к сожалению, не актуален. 16 градусов за окнами. Не назвал бы это жарой. Ну, вот жара.

поставить классной музыки, ну и, конечно же, поднять настроение. Все это делаем специально для тебя. Далее также для тебя новинка Акмаля «Любовная», так она называется. И уже сейчас Пилат ФКРС, их кавер «Среди счастливых людей».

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень яркая пластинка Хьюжеля «Moving to the Sun». Послушаем этот яркий трек уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
14: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: на Красной Армии ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
11: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

на Красной Армии «Елка», ее уютная история «Прованс». Ну а если хочешь, чтобы тебе стало дома еще уютнее, то просто скажи «Алиса или Марусь, включи радио «Красная Армия». И твоя любимая музыка будет звучать не только на работе или в автомобиле, но еще и дома. Да, а ты можешь заниматься чем угодно, какие угодно домашние дела переделай. Все это под классную музыку, так что рекомендую, попробуй. Далее будем пробовать топовые треки здесь, на «Красной Армии». Меня же зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
11: А можно попробовать?
10: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
12: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
14: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
15: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Тюмени 22 часа.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
10: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов. Местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Тюмень.
1: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
2: Геодзерщанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
9: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
10: Отремонтируйте стекло в моей машине.
11: Какой у вас автомобиль?
10: Красный.
11: Конечно, заменим.
12: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: А другие? Мы ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
0: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие» – вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Народная армия.
1: Под мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Тюмени 4 часа.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.